0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спасибо, все свободны.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Комплексная оперативно-профилактическая операция «Звезда Каспия-2026» проходит на территории Карачаево-Черкесии. В ней принимают участие сотрудники правоохранительных структур. Цель – выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов на территории региона. МВД по Карачаево-Черкесии призывает жителей и гостей республики сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 с мобильного информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов. В рамках операции «Анаконда» сотрудники госавтоинспекции совместно с оперативниками на автодороге Ураковский-Эрсакон остановили автомобиль BMW X5 под управлением 37-летнего жителя Черкесска. При проверке документов водитель выбросил из кармана куртки полиэтиленовый сверток. В ходе осмотра места происшествия сверток был обнаружен и изъят. В ходе разговора мужчина рассказал, что в нем наркотическое средство, которое он приобрел путем поднятия тайника закладки в Ставрополе с целью сбыта на территории Карачаево-Черкесии. Согласно заключению экспертов, в свертке содержится наркотическое средство мефедрон массой 2 грамма. Возбуждено уголовное дело. По пункту Г части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Злоумышленник арестован и помещен в СИЗО. Общественный совет при МВД по региону, госавтоинспекции, представители мэрии Черкесска обсудили вопросы повышения безопасности дорожного движения у детского сада номер 23 «Капитошка». Заведующая детсадом обратила внимание на некорректную дорожную разметку, случаи парковки транспорта в неположенных местах, нарушение скоростного режима водителями и отсутствие необходимых дорожных знаков. Все это создает потенциально опасные условия для детей, посещающих детсад. В результате проведенной встречи было принято решение о подготовке предписания об установке искусственных неровностей возле садика, а также приведения в соответствие дорожной разметки и установки соответствующих дорожных знаков. В Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела в отношении водителей за повторные нарушения правил дорожного движения. В Зеленчукском районе задержали автомобиль Volkswagen Polo под управлением 36-летнего жителя Ставрополья. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортом. Возбуждено уголовное дело. Аналогичный факт выявлен сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльский. Задержали автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 37-летний житель Черкесска. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, будучи при этом лишенным водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники экспертно-криминалистического центра совместно с членами Общественного совета Республиканского МВД провели мероприятие в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в загородном летнем оздоровительном лагере «Альтаир». Детям показали мобильную криминалистическую лабораторию и наглядно продемонстрировали работу эксперта-криминалиста на месте происшествия. Особое внимание уделили видам криминалистических исследований, начиная от дактилоскопии и заканчивая сложными экспертизами веществ и материалов. У ребят была возможность задать интересующие их вопросы о службе в органах внутренних дел, о процессе обучения и перспективах карьерного роста. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Все, кино не будет.
1: Как не будет?
0: Электричество кончилось.
1: Все будет в кинотеатре «Чарли».
2: Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Чарли». Новинки. Криминальный боевик «Перевозчик наследия», категория 16+. Премьера фильма «Пиковая дама. Черный обряд». В ролях Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева, Сергей Походаев и другие. Категория 16+. Американская комедия «Девушка без комплексов», категория 18+. Ужас «Видение», категория 16+. А также боевик «Фантастическая четверка», категория 12+. Российская комедия «Парень с нашего кладбища», категория 12+. Криминальный боевик «Хитман. Агент 47», категория 18+. Мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», категория 6+. Спонсор программы «Кинотеатр Чарли», ТРК «Россия», 4 уровень. Телефон для справок 264-264.
3: У меня есть потрясающие

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2026 год в республике годом духовного и культурного наследия народов региона. Радиостанция КЧРФМ открывает цикл радиопрограмм, посвященный культуре и духовным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. В первой программе мы расскажем об абазинах. Родина первого поселения абазин – нынешняя Абхазия, но из-за нехватки земель для сельхознужд абадзе вынуждены были мигрировать и со временем поселились на территории современной Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения 2010 года в России насчитывалось не менее 43 тысяч абазин, а по данным переписи населения 2020 года – 41 793 человека. Большинство представителей этой национальности проживают в Карачаево-Черкесии, где насчитывается 13 абазинских аулов. При этом из 37 тысяч абазин Карачаево-Черкесии более 10 тысяч живут в Черкесске. В Ставропольском крае насчитывается более 3500 абазин, в Москве более 300, а в Нальчике более 250. Массовые миграционные потоки абазин были вызваны Кавказской войной. Именно тогда многие абазины переселились в Иорданию, Ливию, Турцию, Израиль, Сирию и Египет. В итоге сегодня в разных странах мира абазинами себя считают более 24 тысяч человек, которые пронесли через века и границы свои древние обычаи. Абазины являются выходцами из протоабхазских племен, которые изначально заселяли современные Абхазию, Грузию, а также территории от Туапсе до Сухума. После развала Ашуйского государства они начали создавать отдельные княжества. Первые упоминания о племени абадзе датируются II веком нашей эры, когда образовалась Абазгия. В VII веке было создано Абазгское государство, которое известно как Абхазское, которое состояло из абазов и абхазов. Причем в некоторые периоды его существования абазов там насчитывалось намного больше, чем абхазов. Но, как уже было сказано, из-за нехватки земель абазины начали эмигрировать оттуда на северные склоны Кавказского хребта, в более благоприятные для занятия сельским хозяйством местности. В XVI веке абазы начали налаживать отношения с Россией. Согласно русским летописям, среди знатных черкесов, которые в 1552 году приехали в Москву договариваться с Иваном Грозным о союзе против крымского хана, был абазинский князь Иван Езбазлуков. Тем не менее, абадзе еще долго находилась под властью Турции, хотя, по свидетельству современников, никому не повиновались и признавали только грубую силу, когда вынуждены были терпеть лишения от набегов со стороны воинственных соседей. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Он принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Он делится на два диалекта – тапантинский и ашхарский. Некоторые ученые считают, что предки абазов создали ашуйскую письменность, которая повлияла на финикийское письмо, а следовательно и на создание латинского алфавита. Однако собственная письменность появилась у абазин только во второй половине XIX века и была основана на арабской графике. А в 1932 году ее перевели на латиницу. Чуть позже, в 1938 году, на кириллицу. О языке, религии, обычаях и традициях абазин и других народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный – в Апсуа. Его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 95.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият и Саева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888-268.
3: Damn, that white girl got some ass. Hey.

0: В Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкесске, станице Кордоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 30 семей участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

by what I'm told. From the latest hit

0: кожа.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, и много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации.

0: Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше. Но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самые распространенные – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения, да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря есть. На жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: В принципе, все категории. Угу. И Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий, на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения есть в этом году? Есть ли какие-то нововведения? Вам слово.
1: Экзамен госавтоинспекции на получение водительских прав в 2026 году по-прежнему включает два этапа. Это теория и практическое вождение. Однако правила допуска и сроки пересдачи порядок сдачи стали строже.
0: Угу.
1: Так, какие документы нужны для сдачи экзамена? Как проходить теорию и вождение? Сколько ошибок допускается и сколько можно пересдавать? Какие экзамены учитывается кандидата в водителя? Для допуска к экзамену в госавтоинспекции необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское заключение.
0: А как выбирать автошколу, кстати? Есть ли здесь какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много. Есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история. Есть и частные компании. Есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно, да.
1: Ну,
0: да. Там, тоже
1: по-моему,
0: неплохо.
1: Инструктора девушки. Угу. Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их там жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки.
0: Угу.
1: Поэтому,
0: такое тоже сегодня, да, возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей.
1: Да, так точно.
0: Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекуном категорию прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Угу. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога-психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр-нарколог – это исключительно государственные структуры, да, по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос, да, если это касается психиатра.

0: приходит ответ. Ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно. Хорошо, как проходит экзамен в госавтоинспекции? Напомню, что он включает теорию и вождение, два испытания. Есть ли какие-то изменения в последнее время?
1: Так, сам экзамен в 26-м году включает в себя теорию и практическую часть. В соответствии с пунктом 6, часть 2, постановления правительства 1097 о допуске к управлению транспортными средствами. Без успешного прохождения теории к практике не допускают. Практическая часть вождения проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки. Все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
0: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождение испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
1: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12, части 2, постановлением правительства 24 октября 2014 года, номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года, номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации – по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при двух ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы одну ошибку, то тест считается не сданным.
0: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было 2 ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас, получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, 5 дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
1: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза. Угу. Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
0: Ну, знаете, 20. Это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс. Если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается? Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
1: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя. Угу. После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
0: Полгода, да. Друзья.
1: После третьего раза.
0: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если три попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
1: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более двух ошибок, но только в разных тематических блоках. И, кстати, подчеркну, если два неправильных в одном блоке, это сразу не значит уже. Допустим, если два неправильных в двух блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот. За каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
0: То есть, если кандидат-водитель пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
1: Да.
0: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
1: Ну, абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нет.
0: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
1: день. Конечно. Потому что есть такие люди, которые прямо и проходят, учатся, молодцы.
0: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
1: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
0: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются
1: в автомобиль. У нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
0: Помогал он или нет, получается. То есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора. Тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
1: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки нарушения, допущенные в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
0: Не согласны.
1: Не согласны, да, мы это можем показывать в видео, показываем. Что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все. Все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
0: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал, это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт. Да. По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители, выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают, да? Я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
1: Да, да, очень многие забывают пристегнуться.
0: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да? То, с чего начинается любой путь водителя.
1: Да, мне кажется, у большинства страх переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы. Поэтому не переживайте, все нормально, и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Угу. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, это из-за того, что они переживают.
0: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидат водителей этой категории?
1: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат водителя до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие два и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
0: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
1: Правила сдачи экзамена на вождение в 2026 году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов это уже не сдал. Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
0: То есть человек может даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
1: Не пристегнулся, 4 балла штрафных.
0: 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да. Если не включил дневные ходовые огни. То есть человек может еще даже только тронулся, экзамен уже быть не сдал.
1: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не значит 7 баллов.
0: Угу. То есть люди сами отказываются? Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Да. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
1: Записаться на экзамен в госавтоинспекции можно самостоятельно, при личном обращении в МРЭО. Госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамен госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
0: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
1: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать И после третьего раза они уходят обратно на полгода. И по истечении полугода они приходят, заново сдают теорию. И по удачной попытке сдать теорию заново идут на вождение. Но у них остается уже только еще раз, если они вождение не сдадут, они опять уходят на полгода. Не уже три попытки, а уже только одна попытка.
0: Одна попытка при повторном. То есть три попытки на теорию, если сдал, прошел во второй этап, это получается вождение, не сдал, переходишь через полгода, здесь одна попытка. А что дальше? Опять полгода?
1: Опять полгода.
0: Да, непростая история. Хорошо, давайте поговорим о том, сколько стоит пересдача экзамена, да, вот об этом. Люди волнуются, что та госпошлина, которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
1: Ну и кандидаты, водители задают вопрос, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
0: 4000 рублей.
1: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, многие люди бывают такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем. Ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина при отказе.
0: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые не штрафные, сгорают, не сгорают.
1: Да.
0: Угу. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
1: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
0: То есть старое сдает, новое будет получать.
1: Новое получать, да. То же самое, 4000 госпошлина.
0: 4000 госпошлина, точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
1: Обязательно.
0: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию, она обязательна. Хорошо, обмен водительских удостоверений, тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительское удостоверение, мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее, и здесь тоже предусмотрена процедура. То есть, если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
1: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
0: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
1: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, меняют фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34 года, им медицинская справка не обязательна.
0: То есть, получается, если не проходить медосвидетельство, не принести старую медицинскую справку и документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет. Если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили? Его нужно будет менять. Надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
1: Да, и его по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записывается через госуслуги портал. Вот, оплачивают госпошлину 4000 рублей. Объясняют то, что у них по утере, просто многие там, бывают такие варианты, похищению. В этом случае люди пишут заявление.
0: Тогда заявление в полицию нужно указывать.
1: Да, пишется по...
0: Ну, например, если был угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
1: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем его водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлину платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского освидетельствования, ну, заключение. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, мы меняем без проблем.
0: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены, да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
1: Да, это, кстати, часто задаваемый вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
0: Экзамен нужно будет
1: экзамен
0: сдавать.
1: Надо,
0: то есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим, на все категории. Если А, Б, С там открыты, то...
1: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практическое.
0: Теорию придется пересдавать.
1: Это обязательно. И даже не употребление только, и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную, все водители...
0: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления?
1: Лишают права.
0: То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
1: Тогда наивысшая.
0: Теория будет сдаваться.
1: Также вот каждый раз приходит, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справкой с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ либо за употребление, медицинское заключение.
0: То есть надо будет доказать, что ты чист и не употребляешь больше.
1: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра. С 9 до 10 сдают документы. Госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен. Если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, Вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
0: И обмен производят.
1: Да. Вот тогда надо будет 4000 госпошлин.
0: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикении, в Зеленчукской и в Черкесске. Ну и получайте ответы на свои вопросы.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
6: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
7: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
8: Возрастная категория 14+.
9: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Калампер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Калампер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: What's the message I've got?

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал.

социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас? Так и знал. Да гори оно все огнем. Хочу говорить о нем. Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитывает.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: в Зеленчукской полке.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кордоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный – в Апсуа. Его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
1: 25-55-10.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: КХЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Даже в зеркале

0: 95.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: на 104.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

красот не перечесть. Слава, доблесть, вера, честь. Не покину никогда город мой, ты навсегда.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2026 год в республике годом духовного и культурного наследия народов региона. Радиостанция КЧРФМ открывает цикл радиопрограмм, посвященный культуре и духовным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. В первой программе мы расскажем об абазинах. Родина первого поселения абазин – нынешняя Абхазия. Но из-за нехватки земель для сельхознужд абадзе вынуждены были мигрировать и со временем поселились на территории современной Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения 2010 года в России насчитывалось не менее 43 тысяч абазин, а по данным переписи населения 2020 года – 41 793 человека. Большинство представителей этой национальности проживают в Карачаево-Черкесии, где насчитывается 13 абазинских аулов. При этом из 37 тысяч абазин Карачаево-Черкесии более 10 тысяч живут в Черкесске. В Ставропольском крае насчитывается более 3,5 тысяч абазин, в Москве более 300, а в Нальчике более 250. Массовые миграционные потоки абазин были вызваны Кавказской войной. Именно тогда многие абазины переселились в Иорданию, Ливию, Турцию, Израиль, Сирию и Египет. В итоге сегодня в разных странах мира абазинами себя считают более 24 тысяч человек, которые пронесли через века и границы свои древние обычаи. Абазины являются выходцами из протоабхазских племен, которые изначально заселяли современные Абхазию, Грузию, а также территории от Туапсе до Сухума. После развала Ашуйского государства они начали создавать отдельные княжества. Первые упоминания о племени абадзе датируются вторым веком нашей эры, когда образовалась Абазгия. В VII веке было создано Абазгское государство, которое известно как Абхазское, которое состояло из абазов и абхазов. Причем в некоторые периоды его существования абазов там насчитывалось намного больше, чем абхазов. Но, как уже было сказано, из-за нехватки земель абазины начали эмигрировать оттуда на северные склоны Кавказского хребта, в более благоприятные для занятия сельским хозяйством местности. В XVI веке абазы начали налаживать отношения с Россией. Согласно русским летописям, среди знатных черкесов, которые в 1552 году приехали в Москву договариваться с Иваном Грозным о союзе против крымского хана, был абазинский князь Иван Езбазлуков. Тем не менее, абадзе еще долго находилась под властью Турции, хотя по свидетельству современников никому не повиновались и признавали только грубую силу, когда вынуждены были терпеть лишения от набегов со стороны воинственных соседей. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Он принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Он делится на два диалекта – тапантинский и ашхарский. Некоторые ученые считают, что предки абазов создали ашуйскую письменность, которая повлияла на финикийское письмо, а следовательно и на создание латинского алфавита. Однако собственная письменность появилась у абазин только во второй половине XIX века и была основана на арабской графике. А в 1932 году ее перевели на латиницу. Чуть позже, в 1938 году, на кириллицу. О языке, религии, обычаях и традициях абазин и других народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: «Черкесск». Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Комплексная оперативно-профилактическая операция «Звезда Каспия-2026» проходит на территории Карачаево-Черкесии. В ней принимают участие сотрудники правоохранительных структур. Цель – выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов на территории региона. МВД по Карачаево-Черкесии призывает жителей и гостей республики сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 с мобильного информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов. В рамках операции «Анаконда» сотрудники госавтоинспекции совместно с оперативниками на автодороге Ураковский-Эрсакон остановили автомобиль BMW X5 под управлением 37-летнего жителя Черкесска. При проверке документов водитель выбросил из кармана куртки полиэтиленовый сверток. В ходе осмотра места происшествия сверток был обнаружен и изъят. В ходе разговора мужчина рассказал, что в нем наркотические

медицинское средство, которое он приобрел путем поднятия тайника закладки в Ставрополе с целью сбыта на территории Карачаева-Черкесии. Согласно заключению экспертов, в свертке содержится наркотическое средство мефедрон массой 2 грамма. Возбуждено уголовное дело. По пункту Г части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Злоумышленник арестован и помещен в СИЗО. Общественный совет при МВД по региону, госавтоинспекции, представители мэрии Черкесска обсудили вопросы повышения безопасности дорожного движения у детского сада номер 23 «Капитошка». Заведующая детсадом обратила внимание на некорректную дорожную разметку, случаи парковки транспорта в неположенных местах, нарушение скоростного режима водителями и отсутствие необходимых дорожных знаков. Все это создает потенциально опасные условия для детей, посещающих детсад. В результате проведенной встречи было принято решение о подготовке предписания об установке искусственных неровностей возле садика, а также приведения в соответствие дорожной разметки и установки соответствующих дорожных знаков. В Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела в отношении водителей за повторные нарушения правил дорожного движения. В Зеленчукском районе задержали автомобиль Volkswagen Polo под управлением 36-летнего жителя Ставрополья. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортом. Возбуждено уголовное дело. Аналогичный факт выявлен сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльский. Задержали автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 37-летний житель Черкесска. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, будучи при этом лишенным водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники экспертно-криминалистического центра совместно с членами Общественного совета Республиканского МВД провели мероприятие в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в загородном летнем оздоровительном лагере «Альтаир». Детям показали мобильную криминалистическую лабораторию и наглядно продемонстрировали работу эксперта-криминалиста на месте происшествия. Особое внимание уделили видам криминалистических исследований, начиная от дактилоскопии и заканчивая сложными экспертизами веществ и материалов. У ребят была возможность задать интересующие их вопросы о службе в органах внутренних дел, о процессе обучения и перспективах карьерного роста. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Ставки 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Домбае 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Карданикской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: высоко.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-878-2-26-04-61.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Зеленчукской 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кордоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 30 семей участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Реклама на 104.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы +18, днем до +29, облачно, ожидается дождь.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный – в Апсуа. Его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 37 участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием. Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 2026 год в республике годом духовного и культурного наследия народов региона. Радиостанция КЧРФМ открывает цикл радиопрограмм, посвященный культуре и духовным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. В первой программе мы расскажем об абазинах. Родина первого поселения абазин – нынешняя Абхазия. Но из-за нехватки земель для сельхознужд абадзе вынуждены были мигрировать и со временем поселились на территории современной Карачаево-Черкесии. По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывалось не менее 43 тысяч абазин, а по данным переписи населения 2020 года – 41 793 человека. Большинство представителей этой национальности проживают в Карачаево-Черкесии, где насчитывается 13 абазинских аулов. При этом из 37 тысяч абазин Карачаево-Черкесии более 10 тысяч живут в Черкесске. В Ставропольском крае насчитывается более 3500 абазин, в Москве более 300, а в Нальчике более 250. Массовые миграционные потоки абазин были вызваны Кавказской войной. Именно тогда многие абазины переселились в Иорданию, Ливию, Турцию, Израиль, Сирию и Египет. В итоге сегодня в разных странах мира абазинами себя считают более 24 тысяч человек, которые пронесли через века и границы свои древние обычаи. Абазины являются выходцами из протоабхазских племен, которые изначально заселяли современные Абхазию, Грузию, а также территории от Туапсе до Сухума. После развала Ашуйского государства они начали создавать отдельные княжества. Первые упоминания о племени абадзе датируются II веком нашей эры, когда образовалась Абазгия. В VII веке было создано Абазгское государство, которое известно как Абхазское, которое состояло из абазов и абхазов. Причем в некоторые периоды его существования абазов там насчитывалось намного больше, чем абхазов. Но, как уже было сказано, из-за нехватки земель абазины начали эмигрировать оттуда на северные склоны Кавказского хребта, в более благоприятные для занятия сельским хозяйством местности. В XVI веке абазы начали налаживать отношения с Россией. Согласно русским летописям, среди знатных черкесов, которые в 1552 году приехали в Москву договариваться с Иваном Грозным о союзе против крымского хана, был абазинский князь Иван Езбазлуков. Тем не менее, абадзе еще долго находилась под властью Турции, хотя, по свидетельству современников, никому не повиновались и признавали только грубую силу, когда вынуждены были терпеть лишения от набегов со стороны воинственных соседей. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Он принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Он делится на два диалекта – тапантинский и ашхарский. Некоторые ученые считают, что предки абазов создали ашуйскую письменность, которая повлияла на финикийское письмо, а следовательно и на создание латинского алфавита. Однако собственная письменность появилась у абазин только во второй половине XIX века и была основана на арабской графике. А в 1932 году ее перевели на латиницу, чуть позже, в 1938 году, на кириллицу. О языке, религии, обычаях и традициях абазин и других народов, проживающих в Карачаево-Черкесии, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. This is called Bad for You, Baby.

0: В Домбае 9 вечера.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой,

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: ничья.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 26 июля в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 29, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 16, днем до плюс 25, облачно, дождь, гроза. В Домбае плюс 14 ночью, днем до плюс 22, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 14 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Учкикене 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кордоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Имрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 30 семей участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 27 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 25, пасмурно, дождь. В Карачаевске плюс 14 в ночные часы, днем до плюс 24, облачно, дождь. В Домбае плюс 11 ночью, днем до плюс 18, облачно, сильный дождь. В Архызе плюс 11 в ночные часы, днем до плюс 19, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте 2 часа ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В текущем году сразу в 6 дошкольных учреждениях республики ведется капитальный ремонт. В Черкеске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселке Кавказский и Бавука. Процент готовности везде разный. Ближе всего к финишной прямой работы в республиканской столице, в Ручейке, ремонт завершен на 74%. Самый вместительный детский сад в поселке Кавказском, он рассчитан на 280 малышей, а самый миниатюрный в Апсуа, его открытие ждут 20 юных сельчан. В прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» после капремонта открылись двери детсадов в селе Терезе и Черкеске. Ранее глава республики Рашид Тимрезов отмечал, что всего в 2025-2026 годах планируется обновить 14 дошкольных учреждений. Подведены итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель» на 2026 год. По его результатам определены 11 педагогов, которые с 1 сентября приступят к работе в сельских школах нашей республики. Каждый из них получит федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку 100 тысяч рублей, которую предусмотрели для учителей, приезжающих работать в сельскую местность. Напомним, что программа запущена по инициативе президента России и реализуется в Карачаево-Черкесии с 2020 года. За это время в сельские школы республики привлечены 72 педагога. В этом году по поручению президента также отменены возрастные ограничения для участников программы. В Карачаево-Черкесии с начала года республиканский материнский капитал в размере 150 тысяч рублей получили 30 семей участников спецоперации. Такие выплаты производятся на каждого ребенка, родившегося усыновленного в период выполнения задач в зоне СВО. Напомним, эту меру поддержки военнослужащих инициировал глава Карачаево-Черкесии и единогласно поддержали депутаты парламента. В 2025 году региональный маткапитал был предоставлен 78 семьям защитников Родины. Всего в республике действуют 54 региональные меры поддержки в дополнение к федеральным.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.